почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался.